Каюки серна каняха анчичит кам ханеки пуниу сумпач тукус китаханитим. Каюки уксаруса аксаруса серна ката керак акурнаканам. Якипанакасти укам бициклета сатаки суканакс алт асипхатайн укамаки кераки. Панакаха инас ханираки. Кама кива курнакана, сарна ката кераки мунат хилат куляк, хумана ятиня матаки.